The World Шефер Дэвида в свое время заглянула во все уголки мира, но особо эта история, можно сказать, приглянулась народу Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Испании и Норвегии. Музыкальные чарты этих стран были очарованы, околдованы этой песней. Она возглавляла их топы далеко не одну неделю. Кто что, а Мюррей Хэт и Роксет топают к нам на встречу на Ретро-ФМ. Ожидаем столицы 3 часа 20 минут.

Ее шарм берет свое в любой ситуации. Это не только про героиню этой истории Shocking Blue, а в целом про эту песню. В столице 3 часа 36 минут. Патрисия Касс и Игорь Корнелюк уже топают к нам на встречу на Ретро-ФМ.

музыкально, периодически прям бодро, танцевально, отдыхаем вместе, в целом точно не киснем. В столице 3 часа 49 минут, на Ретро-ФМ уже готовы показаться, покрасоваться, показать себя со всех своих лучших музыкальных сторон. Веселые ребята, они как минимум впереди.

Некогда тяжелые рокеры, которые стали музыкально легче, объединившись вместе для исполнения этой истории. Крис Норман и Сьюзи Кватро на Ретро FM. Сьюзи, к тому же, ради продвижения на американский рынок этой истории пришлось сменить привычный образ бунтарки в кожаном комбинезоне на более мягкий и женственный. Как говорится, встречают по одежке, провожают, продвигают чарты, если история приглянулась в конце. Не так, конечно, говорится, но не суть. Столица 4 часа 20 минут. Скоро услышим Крисари и Леонида Гутина. Они впереди на Ретро FM.

сколько лет миф о целительных свойствах подорожника разлетается по округам. На самом деле подорожник в виде свежего сорванного листа не обладает антисептическими свойствами при открытых ранах. Более того, прикладывание непромытого растения с улицы опасно. Это может занести грязь, вызвать инфекции. Так что проходим мимо него. С подобным представителем народной медицины, если что, завязаны. Столица 4 часа 35 минут. На смену «Синей птицы» и их музыкальному подорожнику уже приближаются сестры Мэйбет здесь, на Ретро-ФМ.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

купола у нас традиционно золотые, ну, в большинстве случаев. А вот Эйфелева башня во Франции оказывается не просто серая всегда и постоянно. И неоднократно перекрашивали. Высмотрел такой факт, что были оттенки красного, желтого, коричневого и, собственно, серого. Зачем вам эта информация с утра пораньше, этот факт? Даже не знаю. Но грядущая Сабрина на Ретро-ФМ, уверена, не будет лишней. Скоро ее как минимум услышим. В столице 4 часа 48 минут. Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Retro FM. Оказывается, есть большой нюанс. Их «Ламбада» на самом деле кавер на боливийскую народную песню, написанную фольк-группой «Лос Яркос». Точнее, даже плагиат. После судебного разбирательства о плагиате автора оригинала выиграли дело и получили компенсацию. Ну, как бывает, сильно вдохновились. С кем не бывает. Ну, на самом деле, мы за справедливость, конечно. В столице 5 часов 20 минут. Кто куда, а Бонни М и Татьяна Овсенко приближаются к нам. Скоро их услышим.

Алли-халли-хо. Хорошо, когда все хорошо. Как говорится, это точно неплохо. В столице 5 часов 35 минут. Не особо хорошую, приятную по летним меркам метеокомпанию, по крайней мере, в Москве. И вообще, хоть насколько-то, хоть как-то компенсируем проверенными временем историями на Ретро FM. На очереди хиты Криса Нормана и Андрея Державина. Всем доброго утра, нескучного отдыха.

жизнь изменчива и полна неопределенностей, но ее истинный смысл и спасение кроются в любви. Такой музыкальный посыл у Hathaway здесь на Red FM. В столице 5 часов 48 минут. Продолжаем с вами заниматься определенно одним из любимых приятных занятий. Конечно, отдыхать и отдыхать. Компания об этом скоро составит Сандра и веселые ребята Анни на подходе.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Прямо сейчас BG's на ретро-фэме. Композиция без ложной скромности, настолько глубокая с точки зрения лирики и гармонии, что в Великобритании текст песни официально изучали на филологических экзаменах в Кембридже. В свое время она, получается, оставила свой след не только в топах и чартах, но и могла повлиять на будущее студентов. Так и культурный след в столе. Столица 6 часов 20 минут. К нам на ретро-фэм приближаются Sound Circle и Леонид Агути.

Посмотрел и подсмотрел. Сейчас в нашем канале в Макси Ретро-ФМ общие астрологические прогнозы на это воскресенье. Согласно звездным сулениям, день подарит нам ощущение гармонии. В целом его необходимо посвятить спокойным домашним делам и прогулкам на природе. Весь же гороскоп на сегодня более подробный разберем в эфире, как обычно, после 8 часов по Москве. Но сейчас ждем и слушаем Билли Джоэла и Бритни Спирс. В столице 6 часов 35 минут.

Ни к чему или незачем сидеть без дела. Лучше, наверное, лежать с него. Вообще, пока выходное время, воскресенье позволяет. Отдыхаем, как нравится, как настроение подсказывает. В столице 6 часов 40.

Или после вечного покоя его все равно не оставляют. Покоя, так себе игрослов, конечно. Но, судя по свежим новостям, сейчас идет новое расследование, согласно которому не врач, а сам Майкл мог совершить фатальную ошибку, самостоятельно увеличив дозу лекарств, пока его лечащий врач ненадолго вышел из комнаты. Такой вот поворот. Ну или пиар-ход, лишний раз попиариться расследователем на имени Джексона. Скажу так, все может быть. Столица 7 часов 19 минут. На смену Майклу Джексону здесь, на Ретро-ФМ, уже приближаются Мадонна и Ингрид.

Зоя мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Ну, что там интересного? Так, в основном подхожу к календарю праздничных событий. Сегодня 5 июля. Из всеобщих международных праздников отмечаются День трудоголика, День работы без рук и Всемирный день бикини. Даже не знаю, с какого праздника начать празднование, скажу так. Но если серьезно, всем нескучного продолжения отдыха. Это Ретро-ФМ, это Сиси Кейч и Юрий Антонов на ближайшем. В столице 7 часов 35 минут.

Так, есть случай, слепила его из того, что было, а потом то, что было, то и полюбила. В данной истории Тен Шарп героиня полюбила готовый вариант, все как есть, со всеми недостатками и закрытостью. Что ж, до этого музыкального часа на Ретро FM то закроет, зафиналит его Рик Эстли. Я на этом тоже буду закругляться, буду прощаться.

0: Доброго утра желаю всем, кто прямо сейчас, ну или, может быть, чуть попозже, подключится, но слушает Ретро-ФМ и делает это с огромным удовольствием, потому что слушать Ретро-ФМ без удовольствия теряет всякий смысл, да так и не бывает. Modern Talking на Ретро-ФМ в 8.06. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 5 июля, воскресенье. Этот день подарит ощущение гармонии. Посвятите время домашним делам и прогулкам на природе. Овны, утро лучше провести в тишине, без новостей и соцсетей, чтобы восстановить силы после рабочей недели. Тельцы, позвоните старому другу, с которым давно не общались. Сегодня получится поговорить по душам. Близнецы, в выходной забудьте о работе, позвольте себе полностью расслабиться, не думая о понедельнике. Раки, сегодня лучше обратиться к чтению книги или просмотру доброго фильма. Львы, будьте в согласии с собой, это поможет избавиться от накопившегося негатива. Девы, день будет располагать к теплому разговору с партнером. Весы, уделите время домашнему питомцу, короткая прогулка или игра поднимет настроение вам обоим. Скорпионы. В романтических отношениях сегодня важны простые знаки внимания, а не грандиозные жесты. Стрельцы. Пространство родных стен сегодня будет восстанавливать силы лучше дальних поездок. Козероги. Разговор со знакомым позволит найти выход из проблемы, которая вас беспокоит. Водолеи. Насладитесь тем, что у вас есть. Коротко и ясно. Рыбы. Окружающие сегодня особенно оценят вашу мягкость и умение слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

распространено такое мнение, что мечтать-то лучше всего, конечно же, по вечерам, а кто-то и ночи напролет мечтает. Но, с другой стороны, никто же не запрещает проснуться и сразу вот все то, о чем мечтал, быстренько воплотить. Правда же, никто? Абба на Ретро-ФМ, 8 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра. Дальше Сандра, Рики Повери и «Русский размер».

0: Давайте, друзья, без привязки к текстовому содержанию этой прекрасной песни от Рики и Повери будем воспринимать это чу-чу-чу как пожелание доброго пути всем, кто сейчас находится в поездах дальнего и не очень дальнего следования и едет, ну, допустим, на дачу, а может быть, куда-нибудь в отпуск. Тоже хорошо. Столице. Доброго утра и хороших новостей. Марат Бекметов расскажет все, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о поддержке родителей и расширил ипотечные каникулы для семей с детьми. Заемщики смогут получить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Подтверждать снижение дохода больше не потребуется. Ранее подобная мера применялась только при одновременном падении доходов и высокой долговой нагрузке семьи. Закон вступит в силу с 1 сентября и коснется также действующих ипотечных кредитов. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/16 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии, а в ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии. В России воссоздадут военный инженерно-технический университет. Он будет выделен из состава Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Новое учебное заведение получит статус самостоятельного военно-образовательного учреждения. Его история начинается с 1939 года, когда было создано Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. В 2012-м вуз был объединен с Академией МТО, а теперь вновь станет отдельной самостоятельной структурой в системе военного образования. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. Как сообщил заммэра Максим Лексута, в день московского транспорта по городу пройдет колонна из 18 исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от станции метро Новокузнецкая. Маршрут пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет проходить выставка ретро-транспорта. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами авто были белый, синий и красный. При этом в конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как амулет, папирус, снежная королева, игуана, морская волна, аквамарин и кармен. Конец выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка, Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Не вижу повода еще раз не поздороваться, друзья, и, конечно же, не пожелать вам всем доброго утра. Так вот, повод есть, здороваюсь и желаю. 8:35, столица, это Сандра на Ретро-ФМ, и, конечно же, расскажу по большому секрету, что скоро здесь на Ретро-ФМ услышим Пэтти Райан, No Mercy и группу Мираж, а впереди еще большее количество ваших любимых песен, так что будьте рядом и все непременно услышите.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

Вот так с утра пораньше, друзья, уже назначаются свидания, выстраиваются планы, раздаются приглашения. И это правильно, потому что заблаговременность очень хорошая штука, помогает в жизни. Бетти Райан на Ретро-ФМ в 8.50. Совсем скоро услышим.

0: Жанет и ансамбль «Земляне». Это Ретро FM. Доброго всем утра.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Наклоны вправо, наклоны влево, прыжок на месте, что там, ноги на ширине плеч, руки в стороны, утренняя гимнастика и под динамичную музыку, что может быть полезней для организма с утра пораньше. Блестящий на Ретро FM в 9.06. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Здравствуйте, друзья. Давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 5 июля, день воскресный начинается, он подарит ощущение гармонии. Посвятите время домашним делам и прогулкам на природе. Овны, лучше провести утро в тишине, без новостей и соцсетей. Восстановите силы после рабочей недели. Я бы даже сказал, перед рабочей неделей. Тельцы, позвоните старому другу, с которым давно не общались. Сегодня получится поговорить по душам. Близнецы, в выходной забудьте о работе. Позвольте себе полностью расслабиться, не думая о понедельнике. Вот как теперь не думать о понедельнике? Раки, сегодня лучше обратиться к чтению книги или просмотру доброго фильма. Львы, будьте в согласии с собой. Это поможет избавиться от накопившегося негатива. Львы, у вас накопился негатив? Тогда мы идем к вам. Девы, день будет располагать к теплому разговору с партнером. Весы, уделите время домашнему питомцу. Короткая прогулка или игра поднимет настроение вам обоим. Скорпионы, в романтических отношениях сегодня важны простые знаки внимания, а не грандиозные жесты. Стрельцы, пространство родных стен сегодня будет восстанавливать силы лучше дальних поездок. Козероги, разговор со знакомым позволит найти выход из проблемы, которая вас беспокоит. Водолеи, насладитесь тем, что у вас есть. Рыбы, окружающие сегодня особенно оценят вашу мягкость и умение слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

А кто-то, возможно, сейчас, вдохновившись этой мелодией от Джорджа Майкла, налил себе какой-нибудь коктейльчик, свечечку, зажег ароматическую и расслабляется, релаксирует. Ну, вечернее настроение и с утра пораньше тоже можно создать. 9:20 в столице совсем скоро. Андрей Миронов с песней из фильма «Брюс».

0: Бриллиантовая рука на Ретро FM. Не пропустите, друзья.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой-нибудь.

0: танцевально-маршевое программное заявление, друзья, которое призвано создавать настроение, неважно в какое время суток. С утра пораньше тоже вполне подходит. Не пораньше, ну то есть таким довольно поздним утром, как сейчас, почему бы и нет. К вопросу о времени. 9:30 в столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет обо всем, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости, обновлен

Данная программа должна вступить в силу с сентября 2027 года. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. Уроки математики, физики, химии, биологии станут более прикладными. Как рассказал Кравцов, в перечень метапредметных результатов официально будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Владимир Путин подписал закон о сохранении порога выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Согласно документу, мера будет действовать до 2029 года. Власти отмечают, что решение направлено на более плавную адаптацию малого бизнеса к изменениям налоговой системы. Изначально планировалось более быстрое снижение, но теперь график скорректирован. Так, с 2029 года порог будет уменьшен сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 года до 10 миллионов. Синхронистки из России заняли первое место в групповой произвольной программе среди юниоров на чемпионате Европы. Всего выступавшие в нейтральном статусе спортсменки завоевали 10 медалей. Россию на чемпионате Европы представляли Эльвира Алмазова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Гатальская, Александра Пищикова, Алиса Шевченко, Александра Кленина и Екатерина Штатнова. Второе и третье места заняли сборные Испании и Италии. Чемпионат проходил в Мюнхене. Молодежь массово отказывается от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Как пишет Daily Mail, почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивает дорогое обслуживание автомобиля. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и такси. А почти 80% опрошенных заявили, что лучше потратить деньги на отпуск. В России сегодня день работников морского и речного флота. Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в синие бездонные морские просторы, мечтая отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Не случайно профессия моряка окружена таким романтическим ореолом, и многие мальчишки мечтали стать капитаном дальнего плавания. Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, в этом большая заслуга многих поколений, связавших свою судьбу с реками и морями. Ну а профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. На этом пока все. Далее музыка, Андрей Мариев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

А вот обратите внимание, друзья, наращиваем обороты. Я про энергетику, про драйв этого утра. Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Ее легендарная, по-другому не скажешь, Heaven and Hell. Совсем скоро мистер президент Михаил Боярский. Бонни М на Ретро-ФМ для того, чтобы утро играло более яркими красками, как в музыкальном смысле, так и в обычном жизненном.

Возблагодарим, друзья, новые современные цифровые технологии. Это я к чему? Это я к тому, что благодаря им у нас появилась возможность наслаждаться любой любимой музыкой. Хотим потанцевать? Пожалуйста. Хотим расслабиться? Тоже никаких проблем. Хотим подпеть? Никаких препятствий не видно. Скачивайте новое приложение Retro FM. Это быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков на любой вкус. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM.

0: Ты моя женщина, я твой мужчина. Если надо причину, то это причина. Простите, это из другой песни, но смысл практически тот же. Единственное, надрыва чуть поменьше в Bad Boys Blue. 10:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад поприветствовать вас, друзья, и пожелать вам доброго утра. Пусть это уже не раннее, можно даже сказать позднее утро, подарит вам исключительно прекрасное настроение под музыку Retro FM. И давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 5 июля, воскресенье. День подарит ощущение гармонии. Посвятите время домашним делам и прогулкам на природе. Овны, утро лучше провести в тишине без новостей и соцсетей, чтобы восстановить силы после рабочей недели. Тельцы, позвоните старому другу, с которым давно не общались. Сегодня получится поговорить по душам. Главное, не ссорьтесь. Близнецы, в выходной забудьте о работе и позвольте себе полностью расслабиться, не думая о понедельнике. Раки, сегодня лучше обратиться к чтению или просмотру доброго фильма. Львы, будьте в согласии с собой, это поможет избавиться от накопившегося негатива. Девы, день будет располагать к теплому разговору с партнером. Весы, уделите время домашнему питомцу. Короткая прогулка или игра поднимет настроение вам обоим. Скорпионы, в романтических отношениях сегодня важны простые знаки внимания, а не грандиозные жесты. Стрельцы, пространство родных стен сегодня будет восстанавливать силы лучше дальних поездок. Ну, в том смысле, что дома и стены помогают. Козероги, разговор со знакомым позволит найти выход из проблемы, которая вас беспокоит. Вас ведь беспокоит какая-то проблема? Водолеи, насладитесь тем, что у вас есть. Рыбы, окружающие сегодня особенно оценят вашу мягкость и умение слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Хорошо под эту мелодию от Five Letters отрабатывается ходьба на месте. Ну или два шага вперед, три шага назад с прыжком и поворотом на месте. Запомнили? Главное, не перепутайте. Хотя, с другой стороны, импровизация тоже приветствуется. 10 часов и 20 минут в столице. Доброго всем утра. Совсем скоро, друзья. Рики Повери и Натали на Ретро-ФМ.

0: хоть и о любви, но бодренько, друзья, бодренько, в духе времени, что называется. Рики Повери на Ретро-ФМ прямо сейчас. 10:30 в Москве. Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Банк России может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз на итоге заседания 24 июля Совета директоров ЦБ дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, рост цен на топливо может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Но Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, напомню, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25%. Глава Минтруда указал на возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам сделать это при взаимном согласии сторон. Как пояснил Антон Котяков, сейчас стандарты настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости, а компании через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником могут выстроить удобный для них график работы. В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом укусов клещей. Максимальное количество обращений от жителей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Томской, Кировской, Иркутской областях. Кроме того, подобные случаи зарегистрированы в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, Пермском и Красноярском краях. Как сообщили в ведомстве, в медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились почти 337 тысяч человек. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/8 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии. В ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии. Почти половина учеников начинают скучать по школе до окончания летних каникул. Из них 4% ожидают возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Треть опрошенным больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками. Почти столько же скучают по общей школьной атмосфере. Каждому пятому во время каникул не хватает любимых учителей, а отсутствие уроков причина для тоски у 13% школьников. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасного воскресного дня.

Новостей и чуть-чуть информации, друзья. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Это я говорю уже про сегодняшний день, между прочим. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые часто задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, это тоже случается, вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А сегодня в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Так что не пропустите, друзья. Напомню, что в 13.00 на Retro FM начнется шоу «Дорогие гости», а значит, скучно не будет.

0: не угорал, не умирал, не восхищался, не танцевал и не подпевал песням из индийских фильмов 70-х, 80-х. Честно скажу, я всегда относился с большой настороженностью к этому виду искусства, но песни некоторые в особенности чрезвычайно привлекательные, в частности, вот это от Парвати Хан. 10:50 в столице, всем доброго утра.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

потихонечку утро сменяется днем, друзья, и мы тоже меняемся. Обратили внимание, да? Были такие утренние, сонные, а кто-то наоборот по-утреннему бодр. Есть такие счастливые люди на белом свете, которые сразу как глаза открыли, так и проснулись полностью. А есть те, которые просыпаются вот буквально до этого момента. Меня зовут Андрей Мареев, рад вас поприветствовать, друзья. Скоро Адриана Челентано, Кармен и Maroon 5 с Кристиной Агилерой на Ретро-ФМ.

и соли, и сахара, и прочих пряностей. И самое главное, чтобы только вдвоем, я и ты. Адриана Челентано на Ретро-ФМ в 11:35. Дальше, друзья, если говорить уж о музыкальных приправах и о музыкальном вкусе, услышим Парадизо, Bad Boys Blue и мелодию из фильма «Гости из будущего» на Ретро-ФМ.

0: есть на белом свете люди, которых тишина с ума сводит, но большинство все-таки предпочитает разумное соотношение звука и тишины. И, друзья, если уже в темное время суток, когда большинство предпочитает отдыхать, вам приспичило потанцевать под громкую музыку, постарайтесь как-то договориться либо с самим собой, либо с окружающими. Парадиза на Ретро-ФМ в 11 часов и почти 50 минут. Скоро Сандра Айдвидищева.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: столице уже полдень на Ретро-ФМ. Скоро Глен Медейрос, Сергей Беликов и еще кое-что, что вызовет ваш интерес.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сначала о кино. В прокат вышел испанский психологический триллер «Иллюзия убийства». Это ремейк южнокорейского фильма «Ночи воспоминаний». В центре сюжета психически неустойчивый Марио. Герой принимает сильнодействующие препараты для поддержания ментального здоровья. После переезда с семьей в новый дом он становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Спустя 19 дней Давид возвращается домой, однако Марио перестает узнавать в нем близкого человека. В театре Гоголя сегодня мистическая комедия «Игроки. Иллюзия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. В центре сюжета – картежник высшего класса, честолюбивый авантюрист, считающий себя непобедимым. Волею судьбы он оказывается вовлеченным в азартную игру с колоссальными ставками, цена участия в которой невероятно высока. Как говорит режиссер,

0: Антон Яковлев, однажды твоя жизнь может превратиться в сплошную иллюзию, и ты начнешь путать реальность с вымыслом. Начало спектакля в 7 вечера. В саду имени Баумана сегодня благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он приурочен ко дню семьи, любви и верности. На фестивале работает благотворительная ярмарка, звездный маркет, выставка пристройства животных из приютов, мини-лекторий, арт-пространство и экологическая зона. Проходят мастер-классы. На сцене запланированы зарядки, интерактивные программы, выступления артистов, будет и вечерний концерт живой музыки. Все площадки фестиваля открыты до 9 вечера, вход свободный. На берегу Большого Строгинского затона сегодня второй день «Заряд Феста». Главной особенностью площадки стала сцена на барже, поэтому концерты можно смотреть с пляжа или с воды на саббордах. Одновременно на территории работают спортивные и семейные зоны, а также площадки для отдыха. В программе пляжный волейбол, парный футбол, настольный теннис, бадминтон, фрисби, мастер-классы по катанию на искусственной волне, соревнования по аквабайку, а также сап-карнавал. Вход свободный. Ну а на ВДНХ сегодня заключительный день фестиваля «Дружба народов». Он посвящен культуре регионов России и стран СНГ. Гостей ждут концерты, гастрономические площадки, мастер-классы и семейные программы. На разных площадках можно попробовать национальные блюда, познакомиться с традиционными ремеслами, увидеть выступления творческих коллективов, а еще кинопоказы, выставки и тематические мероприятия. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесного воскресенья.
1: Афиша на Ретро FM.

0: невероятно пронзительное, другого эпитета очень сложно подобрать к этой песне Жан-Жак Гальдман, и невероятно красивая, согласитесь, друзья. 12 часов и 20 минут в столице, меня зовут Андрей Мареев. Я вам расскажу, что интересного услышим мы в ближайшие минуты здесь на Ретро-ФМ. Бонни М, ансамбль «Самоцветы» и «With the Girls». Совсем-совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: «Милая моя, солнышко лесное, диско до утра танцевать с тобою». Бонни М на Ретро-ФМ. Их знаменитая Санни, ну как, не совсем их, но, по-моему, нет ни одной песни более-менее хитовой, которую не перепела бы группа Бонни М 70-е, 80-е годы. 12.35 в столице, дальше Фэнси, Кардиганс и Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Ну, лампочки уже можно и прикрутить. Все-таки день белый за окном. По крайней мере, над Москвой совершенно точно. И чуть западнее, чуть восточнее. Всем остальным говорю просто, друзья, доброго дня желаю и, наверное, попрощаюсь, потому что уже совсем скоро, буквально через 11 минут на Ретро-ФМ начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам пришла певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Так что у вас есть все причины сделать Ретро-ФМ погромче. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Интернет.

поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: бухгалтер, милый мой бухгалтер, ну когда у нас уже зарплата? Час дня в Москве.
1: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Татьяна Иванова, группа «Комбинации», сегодня здесь у нас.
3: Татьяна, здрасте.
0: Здрасте. Счастлив вас видеть.
3: Спасибо взаимно.
0: Когда у нас была наша последняя встреча?
3: Да давненько.
0: В
3: затертом году.
0: Да. Но вы принимали участие в шоу «Дорогие
3: Еще
0: гости».
3: Как?
0: Да.
3: Я, можно сказать, блистала просто.
0: Это правда, да, блистала. Хотя как тут можно блеснуть? Тут можно только проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзный вопрос наших слушателей.
3: Вопрос, сколько проиграть?
0: Да. Вот. А вы помните, сколько вы проиграли?
3: Я что-то не очень много.
0: Я тоже помню, что немного.
3: Немного. То есть не критично как-то прям. Не так обидно мне было, как могло бы быть.
0: Вот мы снова и встретились.
3: Да-да-да.
0: Послушайте, у меня есть установка от руководства. Вы сегодня должны проиграть больше.
3: Я готова ради вашего руководства проиграть все, что есть.
0: Нет, не надо. Оно совершенно этого не заслуживает. Главное, мы играем по-честному. Вот сколько проиграете, действительно, вот столько и проиграете.
3: Ну что ж поделать.
0: Я напомню вам, что я болею за вас, но играю на стороне наших слушателей.
3: Имеете полное право.
0: Как говорит один наш сотрудник, я выгляжу хорошо, но чувствую себя плохо. Это я говорю так про себя. Просто решил проверить, работает шутка или нет. Если она сработала, тогда моя. А если не сработала, то один дурак сказал. Вот. Значит, все проигранные вами деньги достанутся слушателю,
3: вам. Который...
0: Вот я тоже всегда так хочу, чтобы вот все мне. Но нет, к сожалению, слушателю... Нет, к
3: счастью. К счастью. Но...
0: Слушателю, который пишет самый интересный вопрос. Этот вопрос выберете вы.
3: Ага.
0: Ну что, поехали?
3: Давайте попробуем.
0: Давайте, у нас же сейчас лето, да? Что у нас на дворе? Я из студии не выхожу уже четвертый год. 4 июль. Значит, внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей.
3: Угу.
0: Спокойно, Таня, спокойно.
3: Я начинаю нервничать.
0: Не надо, вообще изи, take it easy. В 2006 году на МКС был отправлен аппарат для хранения биологических образцов.
3: Угу.
0: Все звучит очень по-научному, но, пожалуйста... Спокуха.
3: Угу.
0: Это все позволило порадовать астронавтов.
3: Вот. Угу.
0: Это все?
3: Угу.
0: Я вам подскажу.
3: Ну, есть версии у меня свои, но я очень на вас надеюсь.
0: Пока не спешите. Аппарат для хранения биологических образцов – это холодильник, иными словами.
3: Подозревала, да.
0: А чем порадовали космонавтов, астронавтов?
3: Ну, видимо, тем, что было в этом холодильнике.
0: Совершенно верно. Вот. А что там было?
3: В холодильнике.
0: Ну, что в холодильнике?
3: И там жарко. Лед.
0: Их порадовали. Ой, лед привезли.
3: Да, к колбу приложить, например.
0: Нет.
3: Мясо, кусок мяса.
0: Да не, ну что мы храним в заморозке?
3: Ну и вот я вам перечислю. Мясо.
0: Ну ладно, как хотите. Мясо. Берем мясо тогда.
3: Пельмени. В морозильнике храним. Замороженные овощи, рыбу.
0: Замороженное.
3: Оно самое пломбирное. Вот оно и было.
0: Совершенно верно. Вот я вот сейчас не знаю, что бы меня больше порадовало, мороженое или пельмени.
3: Я тоже об этом.
0: Загляну в холодильник. И я все-таки к пельменям как-то склоняюсь. Так, значит, 2000 вы сохранили?
3: Это радует.
0: Но мы разминались.
3: Да?
0: Да.
3: Я поняла.
0: Угу.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие.

0: гости.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Татьяна Иванова, певица, музыкант, солистка группы «Комбинации». Да надо ли это говорить вот каждый раз?
3: Да надо бы, кончушь нет. Лишний раз.
2: Пожалуйста.
3: Приятно же.
2: Хорошо. Мы здесь собрались для того, чтобы всем сделать приятно. Я вам, вы мне, мы все нашей многомиллионной аудитории. Я, Тань, думаю, знаете, летом этим остаюсь в Москве. И хочется сходить на какой-то хороший концерт. Может, порекомендуете что-то?
3: Есть одно мероприятие.
2: Так.
3: Да, вот, наш концерт.
2: Да вы что?
3: Да,
2: группа «Комбинация»?
3: Да, конечно.
2: Ну как совпало, а?
3: Совпало не то слово.
2: Так.
3: И вы здесь, и мы здесь,
2: да.
3: Как бы все здесь.
2: И да. Наши слушатели все здесь.
3: Да, 23 августа в Зеленом театре на ВДНХ. Будет прекрасный сольный концерт группы «Комбинация».
2: Берем.
3: И вашей покорной слуге Татьяны Ивановой.
2: Да.
3: Приурочено к моему скромному дню рождения. Кругленькому.
2: А почему скромный?
3: Ну, скромненько кругленький.
2: Не, ну вы не должны скромничать. Вы...
3: Ну, понимаете, сейчас такие цифры, что уже, наверное, надо скромничать начинать.
2: Да ладно, тридцатник не такие уж и большие
3: цифры.
2: Ну,
3: 35, я бы сказала, вот так вот.
2: Ну, ладно, я чуть-чуть немножко...
3: Да, польстили.
2: Да.
3: Поэтому, да, welcome, собственно говоря, всех ждем, приходите.
2: 23
3: августа
2: сего
3: года.
2: Августа, Зеленый театр.
3: Да, ВДНХ, приходите, попоем.
2: Зеленый театр — это такой открытая,
3: да,
2: классная площадка.
3: Да, лавочки там, да-да-да, все очень душевно.
2: Прикольно.
3: По-домашнему.
2: Ну, класс, значит, теперь август у нас...
3: Есть чем заняться.
2: Есть чем заняться. Есть ради чего приехать в Москву, вот так бы я сказал.
3: Ну, те, кто уехали, да, есть.
2: Я живу за городом, поэтому приедем обязательно. Ну что, давайте перенесемся в Сибирь.
3: Давайте.
2: Понимаете, следующий вопрос. На стоянке в сибирской тайге висит табличка. Осторожно, все местные медведи... Кто?
3: Вегетарианцы. Все местные медведи. Прекрасно, я бы написала вот так. Да, вот все, абсолютно все.
2: Когда его не видишь.
3: Когда, да, далеко.
2: Да.
3: Глухие все местные медведи. Кричи, не кричи, они не слышат. Да. Делают свое дело.
2: Да. Аргументы не воспринимают.
3: Нет, не воспринимают. Так, ну что, кто может еще быть местные медведи?
2: Ну ладно, давайте зачитаем, как правильный. Смотрите, правильный ответ. Все местные медведи – гурманы.
3: То есть все вкусненькое.
2: Да, воруют из
3: тянут
2: машин.
3: Тянут в рот.
2: Собаки. Медведи.
3: Собаки-медведи.
2: Значит, Танечка, вы сохранили еще 2000 рублей зачем-то. Вы помните, что вы сегодня должны проиграть больше, чем в прошлый раз?
3: Да, я помню.
2: Да. Фиксируем этот момент. Фиксируем его песней.
3: Давайте.
1: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Таня, а вы вот 30 лет назад были Таней Ивановой или Татьяной Ивановой?
2: По-всякому.
1: Потому
2: и
1: что...
2: Таня, и Татьяна, и...
1: Да, потому что Дима Маликов у нас был. Сколько лет Дима Маликовым, пока не стал Дмитрием Маликовым?
2: Ну, вы знаете, я как-то резко перешла из Тани. Угу. Вообще, ну, сам Таней была. Таня. В Татьяну Геннадьевну. Буквально с прошлого года.
1: Прыжок.
2: Так смешно, да. Ну, девчонки молодые, которые на концерт ходят ко мне, ну, прям моложе моей дочери, они ко мне, когда первый раз обратились, Татьяна Геннадьевна, у меня глаз задергался. Ну, я не стала говорить, что кто это. Ну, я поняла, что это я все-таки, поэтому... Да. Ну, да, я вот Татьяна Геннадьевна.
1: Ну, если меня кто-то спрашивает, как к вам можно обращаться, я всегда говорю, Максим Михайлович, можно просто Михайлович.
2: То есть можно вот, да, перенять у вас?
1: Да.
2: Татьяна Геннадьевна, может, просто Геннадьевна.
1: Просто Геннадьевна.
2: Хорошо, есть такое дело.
1: Так, давайте перенесемся в Афины.
2: С удовольствием. Давненько не была я там.
1: А я без удовольствия.
2: Да?
1: Там жарко. Особенно сейчас.
2: Сейчас, да, согласна. Остаемся здесь.
1: Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. В Афинах вокруг Парфенона рабочие по ночам разбрасывают камни.
2: Угу.
1: Зачем они это делают? Камушки.
2: Мелкие?
1: Мелкие камушки.
2: Мелкие камушки.
1: Угу.
2: Может, отпугивают кого? Котов каких-нибудь?
1: Не, ну они просто разбрасывают.
2: Просто разбрасывают.
1: Да.
2: Может, и с туристам на сувениры, чтобы они не тырили, колонны не пилили,
1: да,
2: парфенонские,
1: да,
2: им щебня подкидывают ночами.
1: Совершенно верно, блистательно, именно так все и есть. В свое время, когда разрушили Берлинскую стену между ГДР и ФРГ, а она же вся была разрисована граффити.
2: Да-да-да.
1: Вот предприимчивые предприниматели рисовали на камнях, что-то из пшикали и продавали как фрагменты Берлинской стены.
2: Кусок бетона с арматурой.
1: Да, да. Так что и там та же самая история. Туристы хотят увезти с собой на память исторический камешек, рабочие подбрасывают камни, не имеющие отношения к храму.
2: Вот какие молодцы.
1: А вы нет, Таня.
2: Я нет, я не молодец.
1: Ноль денег, да?
2: Ноль пока.
1: Ноль денег,
2: ноль.
1: А без денег...
2: Жадность обуяла меня.
1: Жадность и ум. Ладно, продолжим работать над вами через пару минут.
3: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Таня Иванова.
3: Она.
2: То, как ты мне Татьяна Иванова, ну не поворачивайся.
3: У меня такие редкие имя и фамилия, что да, вот как вот поэтому как-то да.
2: Не думали, кстати, взять псевдоним какой-нибудь? Еще тогда.
3: Нет, даже вот ни разу такой мысли в голову мне не приходило. Мне как-то комфортно.
2: Правда?
3: Да. Поэтому. А решили оставить как есть.
2: Понимаю. Внимание, следующий вопрос. Сергей Довлатов утверждал, что это своеобразное государство, в котором есть и борьба за власть, и экономические, творческие и культурные проблемы, и мечты о свободе, и даже революционные настроения. Что это за государство?
3: Семья?
2: Ну,
3: можно я домой пойду?
2: Ну, для приличия можно было подумать хотя бы, поэкать, помекать.
3: Ну, пока вы говорили, сразу. У меня уже как-то пазл сложился.
2: Да, это семья. Вообще неинтересно.
3: Вот сейчас подумаю, что вы мне заранее дали вопрос почитать.
2: Я ей говорю, вообще неинтересно.
3: Сейчас пойдет хорошо, сейчас посложнее начнется, и все будет.
2: Так я думал, что вы сейчас уже на семье должны споткнуться.
3: Да?
2: Ну, конечно. Я не догадался, что это за государство.
3: Ну, это вы зря.
2: Да, я зря, да. Это вы зря. Вот так.
3: Я исправлюсь сейчас. Все. Все. Честно, пионерское вот сейчас прям.
2: Вот.
3: Сейчас начну.
2: Сейчас поверю.
3: Давайте.
2: Вот эту руку увидел?
3: Вот.
2: Да. И поверил сразу. Ну что, давайте музыку, да? Какую-нибудь...
3: Грустную.
2: У нас нет такой.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Слушателям неплохие деньги.
1: Татьяна Иванова, солистка группы комбинаций, ноль денег пока что принесла в нашу копилку. А копилка у нас 6-килограммовая, на секундочку. Да? Стыдно даже.
2: Стыдно.
1: Перед ребятами.
2: Да, неудобно получилось.
1: Прям вообще. Значит, нам нужно перенести в Шотландию?
2: Вот сейчас начнем наполнять.
1: Вот не поверил сейчас. То есть желание увидел, а веры нет.
2: Давайте все-таки поверьте.
1: Ладно, спрошу вас. Если бы не музыка, вот кем бы хотели работать?
2: Домохозяйкой.
1: Да?
2: Но я больше ничего не умею.
1: Спорим, умеете? Вот, внимание, следующий вопрос.
2: Давайте.
1: Сейчас все поймете. Переносимся в Шотландию. Там на фермах есть должность няня для овец. Что она, эта няня, делает?
2: Нянчит.
1: Ну, вы скажете, нянчит и все.
2: Нянчит.
1: Раз,
2: да. Да, она их просто
1: я сказал,
2: тупо
1: что
2: нянчит.
1: Почему тупо?
2: Ну,
1: потому что овцы
2: тупые, ничего
1: да?
2: не делают. Ну, а что еще с ними делать?
1: Это оскорбление овец сейчас было.
2: Хорошо. Просто нянчит.
1: Просто нянчит?
2: Да, просто.
1: Да. И так вот такой вопрос. Няня что делает? Нянчит. Да.
2: Да. Как там, с копилкой нормально все?
1: Да, да.
2: Дело пошло?
1: Пошло, да, да, да, да, да. Ладно, я вам забыл сказать, что этот вопрос стоил 3000 рублей.
2: Вот так вот.
1: Да, и вот они, первые 3000 рублей в нашей огромной копилке. Но нет, все-таки она не просто их нянчит.
2: Со смыслом.
1: Да.
2: Ну и что же она?
1: Так я вас почему спросил про профессию? Я вам столько могу профессий предложить.
2: А вот это мне подходит, да?
1: Вот нянчить это вам овец подходит.
2: Да?
1: Она поет овцам, чтобы они не паниковали во время стрижки.
2: Вот, я пойду.
1: Да, но есть и попроще работа. Есть там, например, гладить панду.
2: Вот это тоже мне очень нравится.
1: Чесать корову.
2: Вот это я все люблю, вот я могу.
1: Нам слушатели очень много прислали таких
2: да?
1: профессий, да.
2: Супер.
1: Дуть на...
2: А им всем петь надо при этом? Или
1: нет, только
2: ну, прости, Господи, только овцам. Сужается да. круг деятельности моей.
1: Потому что панды плохо слышат.
2: Прекрасное животное, считаю.
1: Удивительно.
2: Столько информации мимо проходит, вообще лишнего.
1: Поэтому они такие счастливые.
2: Да, да, да.
1: Ну, в общем, что, первые 3000 рублей.
2: Ну, слава богу.
1: Благодаря Шотландии и их овцам. Ну, сейчас уже можно хором спеть, да?
3: Это дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинации», сегодня у нас в гостях. Танечка, вы верите во всякие традиции, всякие верования, там вот такое?
3: Ну,
2: вот
3: в традиции, ну, как бы в традиции верить нельзя, традиции можно соблюдать, как бы, да.
2: Нет, вот
3: верование...
2: Да, соблюдает тот, кто в них верит, а кто не верит, не соблюдает. Ну, все равно все в веру упирается.
3: Хорошо, но я в некоторые не верю, но соблюдаю.
2: Какие, например?
3: Ну, вот это вот все.
2: А, вот это?
3: Ну, вот это вот, да. Как бы машинально, автоматически бывает. Там постучать, да, ну вот да, это да, все. Да, да.
2: Я один раз делал тьфу-тьфу-тьфу и наплевал на нашего нового видеографа, и он мне дал в глаз. А он здоровый у нас.
3: Ну, тут надо подальше просто отходить.
2: А вот я отошел, видите, на безопасном расстоянии сидим.
3: Руки, наверное, длинные у вашего видеографа. Он достал до вас с длинного расстояния.
2: Да, длинные некрасивые руки. Так, ладно, сейчас давайте не об этом. Значит, давайте к традициям.
3: Давайте.
2: Внимание, следующий вопрос, собственно. Вот оно, к чему-то. Он стоит 3000 рублей. В древнем Самарканде новорожденному мазали губы медом, а ладони клеем.
3: Угу.
2: Ну, я все-таки надеюсь, что это не какой-нибудь там клей-момент.
3: Да, супергвозди. Да. Жидкие гвозди.
2: Да. Что желали малышу таким образом? Вот в чем вопрос.
3: Угу. Губы медом, руки клеем. Да. Ну, губы медом, чтобы сладко ел.
2: Чтобы что?
3: Сладко ел, чтобы, ага. Чтобы вот...
2: Ну, чтобы сладко ел, ага.
3: Да, руки, чтобы деньги прилипали в большом количестве. Без клея они же не прилипнут, а с клеем-то завсегда. Как рулон обоев.
2: Значит, смотрите, ко второму пункту вопросов нет.
3: Да.
2: А к первому есть.
3: Ага, медом губы. Ну, чтобы, наверное, какие-то гадости не говорил, чтобы только правильные слова...

0: речь звучала, медовые уста, так сказать.
1: Все, достаточно.
0: На выход все, или все. На вход, давайте.
1: Таня, все, хватит. Это совершенно правильный ответ. Все, достаточно. Наговорили уже на 3000 рублей. Ну что это такое? Чтобы уста были красноречивыми, сладкими, а к рукам липли деньги. Ну что мне с вами делать?
0: Намазать губы медом. Да или руки. Что-то одно из двух.
1: Господи. Таня Иванова проигрывает 3000 рублей. Ну что это такое?
0: Безобразие.
1: Вернемся в студию через пару минут.
2: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: не те вопросы выбирает. Но я надеюсь, что вот сейчас, ух, я, знаете, назло всем решил, что этот вопрос будет стоить 4000 рублей.
1: Угу. Это что-то из квантовой физики?
0: Да, совершенно верно. Внимание, следующий вопрос. Квантовая физика на кону. В 1995 году в США провели опрос. Какой цвет ассоциируется у вас со здоровьем? Вот у вас, кстати, какой цвет ассоциируется со здоровьем?
1: У меня зеленый.
0: Большинство ответили зеленый.
1: Ну.
0: Да.
1: Но нет.
0: Но в 1920-х годах на тот же вопрос большинство отвечали белый. Почему? Что изменилось?
1: Что изменилось?
0: Это подсознание.
1: А что могло измениться? Белый. А правильный ответ какой?
0: За 4000 скажу.
1: За 4000 скажите, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
1: Будьте так любезны. Да.
0: Ладно.
1: Не откажите женщине.
0: Да, за 4 скажу. Итак, правильный ответ. В 1920-х годах больницы красили в белый цвет. Ну, логично,
1: логично, да? Логично.
0: А потом появилось экодвижение, люди стали топить за...
1: ЗОЖ.
0: Зеленые насаждения.
1: Опять же.
0: Да, и мы стали как бы со здоровьем ассоциировать зеленый цвет.
1: Вот не докрутила, не докрутила немножко.
0: Чуть-чуть не докрутила.
1: Да, ну да. Что ж, ничего.
0: Зато я докрутил еще 4 тысячи.
1: Прекрасно. Да.
0: Вот. Итого 7 здоровых тысяч рублей.
1: Ужас какой.
0: В нашей огромной копейке.
1: Просто разорение какое-то.
0: Прекрасно.
2: В шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ платят все. Реклама.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. Мучительно ведущий выбил еще 4000 рублей. Да, итого Таня проигрывает 7. От себя лично хочу всех наших слушателей 23 августа пригласить на ваш концерт.
3: Ой, а я-то как хочу.
2: Концерт группы «Комбинация» на ВДНХ в Зеленом театре. Друзья, это будет прекрасный день. Мы посмотрели прогноз погоды.
3: Да, идеальный должен быть.
2: Дождя не будет. А ветра не будет. Но это же просто лучший день лета может стать в вашей жизни.
3: Просто праздник какой-то.
2: Да. Вот. Поэтому я вам желаю прекрасного концерта.
3: Спасибо.
2: 23 августа.
3: Да, не забудьте, пожалуйста, пометьте в календарике.
2: 23 августа, ВДНХ, Зеленый театр. Так, ну а у нас последний вопрос. Последний вопрос традиционно. Это как заканчивается пословица? Мы все знаем миллионы пословиц, поговорок, но не все знают, как заканчивается поговорка, которая начинается «На обиженных воду возят». Вопрос этот стоит 5000 рублей.
3: Я же знала.
2: Да, конечно.
3: Когда-то я же знала.
2: Да, конечно.
3: Да, клянусь. Так, «На обиженных воду возят».
2: Ну, давайте я
3: с удовольствием,
2: скажу.
3: С удовольствием проиграю.
2: Да.
3: Да, автору сего вопроса, обозначенную выше вами сумму. Да-да-да, практически неподъемную, да-да.
2: Внимание, правильный ответ. На обиженных воду возят, а на добрых сами катаются.
3: Ты посмотри, что делается.
2: То есть добрым быть еще хуже, чем обиженным.
3: Не, ну это стоит своих денег, могу вам так сказать.
2: Да, общая сумма денег 12 тысяч рублей вы сегодня проиграли.
3: Ну это, конечно, караул полный, но тут уже даже вот не жалко. Вот даже вот за это не жалко.
2: Да. Давайте решим, какой вопрос вам понравился больше других. И кто из наших слушателей получит проигранные вами 12 тысяч.
3: Вот мне очень понравился про Мишек.
2: Ага, про Мишек. Прекрасный вопрос.
3: Заплутали Мишки, заплутали.
2: Прекрасно. Анатолий Кленов из Барнаула нам его прислал. Я его повторю, этот вопрос. На стоянке в сибирской тайге висит табличка. Осторожно, все местные медведи. Надо было продолжить. Кто? И правильный ответ.
3: Гурманы, сладкоежки.
2: Гурманы, сладкоежки. Прекрасный вопрос. Это местная шутка про то, что медведи воруют из машин. Анатолий, поздравляем вас. 12 тысяч рублей от Татьяны Ивановой отправляются к вам в Барнаул.
3: Купите Мишкам сгущенки.
2: Вот. Анатолий, поздравляем вас. Таня, все.
3: Я очень рада.
2: Я счастлив просто, что мы с вами встретились вновь.
3: Взаимно.
2: Что мы сыграли отличную игру. Вы проиграли сегодня не стыдную сумму.
3: Нормальную такую.
2: Да, я имею в виду не стыдную для слушателей. Есть с чем к ним прийти.
3: Да, согласна.
2: Да. Да.
3: Пользуйтесь на здоровье.
2: Да. Спасибо вам огромное. Ждем вас еще. И обязательно с деньгами.
3: Спасибо. Подготовлюсь обязательно.
2: Спасибо большое.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.

Меня зовут Антон Веселов. Ну и в начале часа напомню вам все наши способы связи, друзья. Самое главное, если вы хотите, ну, а мне кажется, вы хотите, если вы будете присылать свои приветы и сообщения, да, нужно обязательно подписывать их. Как вас зовут? Откуда вы? Кому адресовано сообщение? Желательно имя и фамилию, потому что иногда просто пишут имя. Антон из Москвы. Сколько таких, как я, Антонов в Москве живет? Представляете? Их же много, наверное. Ну, как минимум одного я точно знаю, кроме себя. Поэтому пишите им фамилию, желательно. Так, куда сообщение-то направлять? Пожалуйста, 5533, короткий номер для ваших смс-ок. Начинайте их со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите фильчту, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там уже есть сообщение, под которым можно оставить свое сообщение. Сообщение под сообщением. Шикарно. Я считаю, я сегодня в ударе. Ну и, друзья, не забывайте подписываться, пожалуйста.

0: Да, в этом смысле Филичита на Ретро-ФМ выгодно отличается от Алены из этой песни, потому что Филичита у нас как раз есть целый час ваших приветов. И поздравление Наталье Луценко из Москвы. Поздравляет любимого Савушку Фролова из «Электростали». Сын, брат, племянник, крестник, дядя, внук. Будь здоров и счастлив, дорогой. Пусть в жизни все будет пучком. Светлана Лебедева, она сейчас в отпуске в Казани, передает большой привет в Пермь. А именно Майе Александровне Малых и ее дочке Наташе. Ну и, наконец, Ольга из Иркутска передает привет своим подругам. Тоже Олям, двум Олям. Три Оли. Замечательно. Звучит как название прекрасного трио эстрадного. Как же хорошо, что нас свела судьба, пишет Оля, которая из Иркутска. Нам вместе весело посидеть за столом на уютной даче. Девчонки, не скучайте, включайте погромче Ретро-ФМ.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Вера поздравляет семью Меркеевых из Петрозаводска. 3 июля делится радостью Веры. Они подарили нам внученьку. Вчера у любимой невестки доченьки был день рождения. Желаем счастья, крепкого, наслаждайтесь каждым днем. Рустам Галиулин из Башкирии, город Октябрьский, поздравляет своего сына с выпускным вечером. Желает ему успехов в учебе, здоровья, чтобы сбывались все его мечты. Ну и, наконец, Дарья из Калининграда передает привет коллеге Насте, своему любимому супругу Михаилу. Люблю тебя безмерно, ты мой герой.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Софья Архипова из Омска поздравляет своего любимого мужа Юрия с днем рождения. Собственно, сейчас они вместе отдыхают на дачу, слушают Ретро-ФМ. Ребята, привет! Ну и Юрия, конечно, с днем рождения. Арина передает привет Алексею, который делает техобслуживание велосипедов, ждет выезда на прогулку, так написала. Старший диспетчер Тверского речного порта Ирина Шестакова от души поздравляет коллег Ярославского и Тверского порта. Всем попутного ветра на реке и по жизни. 7 футов под килем. Пьем за тех, кто на борту. Кто за бортом напьет сами. Ну и наконец Сергей Стоянов из Нижнего Тагила, который только что уехал в командировку, передает горячий, нежнейший привет тем, кто остался дома. Жене, теще, тестю, трем детишкам и бабушке.

0: Ирина из Стерлитамака, да, все правильно, это республика Башкортостан, поздравляет своего мужа Виктора Шаблина, ну и себя заодно, с 50-летием знакомства, и 43 года они живут вместе. Вот прекрасные цифры. Ирина, Виктор, мы вас с удовольствием поздравляем. Алексей и Арина передают привет Наталье, а Андрей Андреев из Орехово Зуево передает привет бабе Свете.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Шаде. Феличите на Ретро-ФМ. Алексей мне поздравляет своих друзей, экипаж «Метеора-218» с днем речника. Вы молодцы, пишет Алексей. Это Ярославская область. Светланка, муж Эдуард, передает привет Светланке Ефремовой из города Катайск Курганской области. А жена Марина поздравляет любимого мужа Игоря Курякова с днем рождения. Желает здоровья. Пусть все, что хочется, сбывается наилучшим образом. А особенно пусть хватит сил на переезд, в котором мы сейчас находимся. Все пишут, Марин, ребят, держитесь.

0: Продолжаем филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, читаю ваши приветы и поздравления. Татьяна Белошапкина из Бердска, Новосибирской области, передает привет своему любимому мужу и друзьям Анне и Антону Нельзиным. Почаще приезжайте к гости. Это, собственно, друзьям, а мужу скажу, пишет Татьяна, что ты самый лучший. Кристина Фишзон из Москвы передает привет Святославу Каленову из Москвы. Он сейчас слушает Ретро-ФМ, желает ему прекрасного солнечного дня. Ну, а дети Евгения... Евгений и Инна передают привет Петру Артурчу Галлеру.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор. Оставь.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Роман Буров из Северодвинска. Это наш постоянный, так сказать, слушатель и передаватель приветов и поздравлений. Он сейчас, собственно, передает привет и поздравления.

0: Леониду. Сегодня день рождения у бабушки Светы. Поздравляю ее и желаю здоровья, хорошего настроения и море позитива.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
9: 11+.

0: Группа «Мираж» завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. В Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Екатерина из Томска передает привет своим Василькам. Дочке Василисе, супругу Василию. Люблю вас. А Василисе еще желает освоить список литературы на лето. Ксения из Москвы передает привет своему любимому жениху Максиму, сестренке Варе. Желает хорошего дня и настроения. Виталина из Новокузнецка передает привет любимому мужу Александру. Он сейчас восстанавливается после серьезной травмы. Все будет хорошо, родной, пишет Виталина. Мы справимся. Анастасия Гранкина из Екатеринбурга передает привет своим любимым родителям Владимиру и Ирине. Ну а Ирина Полевик передает огромный привет всем севастопольцам, жителям Качи, особенно своему супругу Дмитрию, доченьке Марии, которая приехала с внуками Никиты и Кристины из Североморска. Очень их ждали в гости. Теперь отдыхаем на даче. Друзья, на этом будем завершать программу. Завтра с 2 до 3 снова будут ваши приветы и поздравления. Феличите на Ретро-ФМ.
1: Оставляйте ваши приветы.

плох тот шахматист, который не мечтает стать боксером. Ну, я так думаю, если уж у терминаторов всея мира нашего общего получилось стать губернатором Калифорнии, причем, как утверждают специалисты, неплохим губернатором, значит, все в этой жизни возможно. И любую мечту можно воплотить в реальность. Калифорнийские мечты в исполнении Beach Boys на Retro FM в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Глория Гейнер, Александр Барыкин и Лубега уже совсем скоро.

Друзья, знаете, что общего между хорошей песней и хорошим навигатором? Оба ведут вас к цели. А Radio Hub — это ваш навигатор в мире музыки RetroFM. Друзья, скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

0: проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: сколько нам открытий чудных готовит протрезвление духа. Вот группа Чампс даже на песню вдохновилась. Собственно, название вы слышали в этой музыке несколько раз. «Текила», так называется эта песенка. Друзья, в Москве 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну и уже совсем скоро в нашем эфире группа «Круг», «Скорпионс» и Татьяна Буланова. Через несколько минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

впереди, друзья. Впереди круиз Ретро-ФМ 2026, который уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей» «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

0: завтра у нас понедельник, и пока, честно говоря, не хочется об этом вспоминать. Так что живем выходными с любимой музыкой Ретро FM. Это Дмитрий Маликов на Ретро FM в 16 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Calvin Oak и Смоки уже совсем скоро.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и не

0: бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-Банк». 16+.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
9: 12+.

приятные воспоминания навевает эта песня Сиси Кетч под названием «Заднее сиденье Кадиллака». Ну, признайтесь, друзья, было же, было. Не в Кадиллаке, конечно, а в Копейке там или Девятке, но было. 17:20 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Арабески и Юрий Антонов уже совсем скоро.

стараться выполнять по утрам задачу максимум, то есть уже вставать с хорошим настроением, тут, друзья, без первой смены никак не обойтись. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами, в том числе и летняя премия до 25 тысяч. Можно выиграть, между прочим, в этой игре. Ждут нас самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите, не пропустите. Завтра первая смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Что бы мы, мужчин, делали без женской инициативы? Да вымерли бы, наверное, давно, как мамонты. Будь моим любимым. Это дуэт «Ля Буш» на Ретро-ФМ в 17.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Саманта Фокс и ансамбль «Синяя птица» через несколько минут.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести.

0: Летнее настроение на Ретро-ФМ.
1: Мерам Андерес, у цирозеца, собак истерит. Тумил хизм.

Актуальная песенка от Пупо. Хотите немного охладиться? Покупайте джелато чоколато. Шоколадное мороженое, ну или эскимо по-нашему, да? Друзья, приятного аппетита. 18 часов 20 минут столиц. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на Ретро-ФМ Игорь Иванов, Лайонел Ричи и мелодии служебного романа.

Слушайте, а ведь раньше, чтобы послушать любимую радиостанцию, нужно было крутить ручку настройки, ловить волну, шипение. А сейчас скачивайте новое приложение RetroFM, друзья. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub – новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

0: Кто тут еще не радуется теплым дням? Да нет, я уверен, среди нас таких нет. Друзья, в Москве 18:49. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на РТФМ встречайте Тимура Соколова буквально уже через несколько минут. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо

0: продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар, реклама.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту, только 6+.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Вот так незаметно, летящей походкой, мы подошли к завершению этих выходных. Но пока рано списывать их со счетов. Впереди еще целый воскресный вечер, который мы с вами проведем вместе в компании лучшей музыки, проверенной временем. Команда «Цветы» и группа «Роксет» у нас на горизонте. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет, всем доброго вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
0: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
0: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Summer Kisses. Ну, не знаю, как вам, а мне эта песня напомнила о том, что у нас не за горами круиз Retro FM 2026 с 18 по 28 июля. Победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM, так что подписывайтесь на нас и следите за нашими новостями. И будет вам счастье, и будет вам солнечное лето, о котором, кстати, нам уже совсем скоро споет группа «Мираж».

0: Самасан. Песня не просто про лето, песня про мимолетные чувства, которые... Хотя нет, пусть будет просто про лето. Не хочется этим вечером философствовать про любовь, про чувства. Песня про лето, и этим она, собственно, и прекрасна. 19.50 в столице. В финале часа послушаем Валерия от команды Джо и скалолазку от Владимира Высоцкого.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.

0: Трумсти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
3: 6+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Retro FM группа Scorpions, команда Pet Shop Boys. Ну а прямо сейчас песня из «Бриллиантовой руки».
1: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Название этой песни от Патрисии Касс переводится как «Когда Джимми говорит». Ну а когда говорят Саша Светлов и Рита Субботина, ведущая шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, даже самый тяжелый понедельник становится максимально легким и приятным. Кто не верит, пусть проверит. Завтра с 7 до 11 утра. Ну а сегодня до полуночи с вами Тимур Соколов и самая лучшая музыка, проверенная временем.

0: Эта песня посвящается всем, кто в этом году пока еще не видел море, но обязательно увидит. По крайней мере, я вам этого искренне желаю, потому что какое лето без моря, друзья? Море обязательно должно быть в нашей жизни, ну, хотя бы в песнях Юрия Антонова. Далее здесь CCK еще Crazy Frog с легендарным «Бэм-бэм».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Назначаю всем рандеву. Через несколько минут встречаемся на вечеринке Retro-FM, которая стартует, как всегда, в 21 по Москве. И далее 3 часа будем танцевать и зажигать, как полагается, вечером в воскресенье.
1: Реклама.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Интернет-поток. Retro-FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е. 12+.

Зеленые, карие, голубые. Неважно, какого цвета глаза смотрят на вас в этот воскресный вечер. Главное, чтобы в них читалось счастье и, конечно же, желание танцевать. На ближайшие 2,5 часа забываем о том, что завтра понедельник, и отдыхаем так, как будто на календаре только пятница. Впереди Бакара, Юрий Антонов и Чили. Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую вместе с вами.

Да, будет вам известно, что абракадабра – это не просто какой-то непонятный набор слов, это еще фигура пилотажа, при которой происходит неупорядоченное движение самолета. Ну а в нашем случае неупорядоченное движение тел в ритмичном танце под лучшие мировые хиты, проверенные временем. Вернемся к танцам через пару минут. Впереди хай-фай, Silent Circle, Андрей Державин. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Всем оставаться на танцполе.

0: ISCO. Буквы, которые стали легендарными и определили нашу с вами любовь к диско-музыке. От Таван на вечеринке Retro FM. Ну а далее одни из ярких представителей этого жанра. Дуэт Modern Talking с хитом Atlantis is Calling. 21.50 в столице. Танцуем дальше.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Вот вам настоящий мастер-класс по тому, как нужно зажигать на вечеринках от шведского викинга мировых танцполов, известного всем как E-Type. Ох, и наделал этот парень шума в свое время в танцевальном мире. До сих пор откликается болью в коленках от безудержных танцев под его суперхиты. Далее в нашем миксе танцевальные хиты от девчонок из группы «Арабески» и мальчишек из группы «London Boys».

пока вы танцуете, я напомню, что у нас появилось новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Ну и танцуйте вместе с нами на вечеринке Retro FM. В комбинации Blue System далее.

0: В этой песне Мадонна поет о танце в стиле вок. Для тех, кто не знает, это танцевальный стиль, в основу которого входят модельные позы, грации, подиумная походка, также известная как дефиле. Танцуем дальше. Вечеринка Retro FM продолжается. Впереди Кеймаро и суперхит Fun Like You.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай.

Париж сейчас ликует и танцует в связи с удачным выступлением сборной Франции на чемпионате мира. Мбаппе и компания творят просто чудеса на футбольном поле. Ну а мы творим чудеса на нашем импровизированном танцполе. Продолжаем наслаждаться этим прекрасным летним вечером под уникальный живой микс танцевальной музыки. Впереди команда Eruption, «Ласковый май», за пультом Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.

0: Buy Ticket, билет в один конец, прямиком на танцпол золотой редиско в компании команды Rapption. Далее Том Джонс, Modern Talking и комбинация. Танцы продолжаются.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Прискакал наш ночной Исаул Дмитрий Майоров, и это значит, что мне пришла пора прощаться, друзья. Пока! Вечеринка Ретро-ФМ потихоньку завершается. Я, Тимур Соколов, желаю вам доброй ночи.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

Что там нужно готовить летом к зиме? Понимаем уже как несколько минут подсказывают на ретро-ФМ. Всем нам, насколько возможно, легкого, нескучного понедельника. Уже 20 минут, он точно в столице. Второе точно на ретро-ФМ, на подходе веселые ребята, Modern Talking и блестящие. Такие у нас в целом блестящие музыкальные планы. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы, всем салют.

временем четырехдневная рабочая неделя, возможно, приживется, адаптируется в России. Просто согласно новостям, Минтруд официально одобрил трудовую четырехдневку. Теперь компании могут переводить сотрудников на такой график по обоюдному согласию сторон. Для этого достаточно подписать новые условия в коллективном или индивидуальном договоре. Договор? Договор. В столице тем временем 0:35. Совсем скоро услышим на Ретро FM Билли Джоэла и Кардиганс. Они впереди.

0: букет, само собой. Неспроста появилось выражение «девушки любят ушами», но практиковаться на них произношение самых длинных слов, которые есть в русском языке, не нужно, конечно. Сейчас просто на глаза попался список подобных. 55, 50, 35 букв, вот такие длинные слова в нашем языке имеются. Пытаться произнести их, но не буду. Лучше озвучу, кто музыкально впереди на Ретро FM. Это Мэвуд и Джо Дассен. В столице 0 часов 49 минут.
1: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM 80-е. 12+. We'll be right back.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

got news.

Это история про Дэвида. В свое время заглянула во все уголки мира, но особенно нам, можно сказать, приглянулась народу Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Испании и Норвегии. Просто музыкальные чарты именно этих стран были очарованы, околдованы. Песня возглавляла их топы далеко не одну неделю. Да что вам, Мадонна, Юрий Антонов и Акцент топают к нам на музыкальную встречу вместе с Наротритом. Ожидаем в столице 19:00.

Победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.

кому как негде Purple обращаться за этой рок-встряской, всем, кому не хватало подобного. Все слова благодарности можете адресовать ребятам. В столице час 35 минут. С минуты на минуту услышим Шаде и команду «Браво». Именно они впереди на подходе на «Ретривер».

А это вы ловко придумали? Или что, так можно было, что ли? Сейчас увидел новость, что впервые в истории чемпионата мира по футболу отменили красную карточку после матча. Кто-то за кого-то влиятельный попросил отсрочить наказание, понятно, согласилась. Вот как, оказывается, бывает. И такое возможно. Невозможно абсолютно точно. До финала этого часа на Ретро FM отметится Сандра Игорь Иванов. Скоро их услышим. В столице час 49 минут.

Youngman и народ постарше. Все 31 декабря 2008 года на стадионе Эль-Пасо устроили массовые танцевальные флешмоб и официально попали в книгу рекордов Гиннесса. Суть в том, что 40 148 человек одновременно станцевали под живое исполнение этого хита Village People во время перерыва матча Sunbowl. Этот рекорд, кстати, до сих пор остается одним из самых массовых танцевальных флешмобов в истории спорта и музыки. В столице 2 часа 19 минут. В историю этого часа на Retro FM далее впишется «Статус-кво» и «Ума Турман».

Много лет тому назад по народному календарю сегодняшнее 6 июля считалось днем, открывающим купальный сезон. Считалось, что именно с этого дня вода становится достаточно теплой. Сейчас мы куда-то спешим, как только потеплело, даже нет, уже лезем в воду, а вот тогда, ну вы поняли, в столице 2 часа 35 минут, это Retro FM, и понятное дело, без музыки мы никуда. Скоро услышим один из хитов Army of Lovers.

Ни дня без праздника. Так исторически сложилось и продолжает складываться. Сегодня 6 июля, к примеру, отмечается День архитектора в России, Всемирный день кардиолога, Всемирный день поцелуев, День рождения жареной... Нет, просто День жареной курицы. Но в целом это далеко не все, что можно отпраздновать. Сегодня в столице 2 часа 48 минут. И несколько минут ожиданий услышим с вами на Retro FM британскую Мадонну, Саманту Фокс и Адриану Челентано. Анни впереди.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!